0: Очень танцевальная, зажигающая.
1: Campus Bordeaux
2: 88.1 Radyosunda 88.1'desiniz. Siz.